0: В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

радио «Чип и Льдо».

Batman and Robin.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Today is just another day. Tomorrow is a guest.

мужской голос с многозначительной интонацией и хорошей артикуляцией, произносящий в эфире всякую ахинею, положительно воздействует на психику слушателей и должен время от времени звучать в эфире.

Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

music box.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: «Народы народов мира». Добрый день. В студии радио «Чапультук» Евгений Синюк. Своего гостя Армзенг.
1: Машинджа.
0: Мы поздоровались с моим гостем.
1: Машинджа.
0: Арвилжным.
1: Арвилжным.
0: Арвилжным.
1: Йожничкис.
0: Шимхедром.
1: Шимхедром.
0: С Арвилжным Шимхедром. Он представитель народности шувляхов, община которой в Москве насчитывает примерно 214 человек.
1: Решмеда.
0: Колхсмедеркасы. Я совсем немножко говорю на шувляхском, поэтому прежде всего Арвилжным. Расскажите нам немножко о том, как попали первые шувляхи в Москву.
1: Чурма. Сколько есть кадубашиш, герас, тони мас, тори мас, ты сколько тысяч
0: человек?
1: Тысячи места массерни гасну.
0: Каламси.
1: Мерси, чориканда, чориканда.
0: Юру. Ну, Арвилжным говорит, что первые шувляхи попали в Москву в конце 17 века.
1: Чарма, да.
0: Как раз, когда Петр начал рубить бороды боярам, и одними из первых стали бриться своими острыми шкварцубами и пикмунами.
1: Куча, мать.
0: Йорхмес. И их было буквально 40-50 человек.
1: И смотрите... Сормида.
0: О, Йорнина.
1: Да, Сормида.
0: Ярна.
1: Не смарики здесь. Не смарики.
0: Арвилжным. Хорошо, я позже это подробнее расскажу. Но а вы лично, что вас привело сюда?
1: Сормида, Карс, Мюкас, Чобар, Армия, здесь Чиберика, ну, Камас.
0: Прямо сразу?
1: Чиберика, ну, Камас, Верчинас, ты, Макеримас,
0: Тубарчинс,
1: Инчкабарды.
0: Яхмер.
1: Сицпяк. Ясма, да.
0: Люмерч. Он рассказал о том, что его дедушка был коренным шувляхом, а мать была наполовину мандриткой.
1: Мандритки мары курма.
0: Орьеда.
1: Дармаст.
0: И, собственно, его привез сюда дядя по материнской линии.
1: Мессер.
0: Да, его звали Мессер. Алкалеатер смеха. И они основали свой маленький бизнес. Немножко подробнее о вашем бизнесе, ведь это были первые кустарные мастерские по ремонту чемоданчиков
1: и саквояж. Чирмандаш саквикор.
0: Портфель хабен сендерка.
1: Сирмакерде портфель шамджори, кабджори местер. Эрместкин джор карести.
0: Сержавый, понятно.
1: Сирмакарести чуринстаба.
0: Ягер.
1: Чорика соргера. Арместика из чорада.
0: Либор лехерен.
1: Искабанво.
0: Народы народов мира. Напоминаю, у нас в гостях Арвилжным Шимхедром, представитель редкой, редчайшей народности шувляхов, которые в мире их насчитываются буквально около 4000, они рассеяны по всему миру.
1: 4000.
0: 4, да. Аргентина Хонперс?
1: Сори Хонперс, там
0: сюри. Африка Швенмерс?
1: Швенис, Исмир, Антарктики.
0: Антарктика, пингвина шувлях. И Москва. Ну и в Москве примерно 214 человек.
1: 312.
0: Причем распознать их не всегда просто, потому что у них черты и индо-пакистанской группы, и финно-угорской, и карело-финской, и какие-то предки их из Скандинавии пришли, и из Центральной Америки. Там очень все перемешано. Поэтому мы подчас принимаем их за каких-то наших соотечественников в прошлом. Арвилжным. Гленд, простите, я не очень хорошо говорю. Сюндхедр, это Ликлхансен.
1: Ликлхансен, что радиослушатель Миндиш Магарста.
0: Я спросил Арвилжным, какие планы в плане вот структуризации вообще общины? Собираются ли они строить какой-то отдельный район, какое-то свое культовое сооружение, может быть?
1: Мишкендервис, аж... Окаса, Сурмака, Окаса, Масандекас.
0: Айю.
1: Якарма, ясно.
0: Да, он говорит, что отдельно
1: Выхино, Джори,
0: да, Выхино будет, будет построено.
1: Джулебин Джармадас. Джулебин Джармадас.
0: Джулебин.
1: Арсиндер. Джулебин Джармадас Кармистаба. Касмара.
0: Ну вот наш гость говорит, что в Выхино будет построен небольшой кондоминиум для шувляхов, где-то на 40-50-60 человек. А в Жулебино будет построен торговый центр, рядом с ним вещевой рынок и мастерские по ремонту как раз саквояжей, чемоданчиков, рюкзаков. И обязательно спортивные площадки для игр, такие национальные любимые забавы шувляхов, как Андеркерл.
1: Андеркерл.
0: И Хэмхандлакр. Если я правильно перевел. И вот вы знаете, вот сейчас Арвилджин развернул здесь в студии прямо знаменитый шувляхский Игнейдсцептум. И в студии запахло, у всех слюнки потекли. И поэтому, конечно, нельзя не сказать о национальной знаменитой шувляхской кухне. Поэтому там же, рядом вот со спорткомплексом, откроются национальные шмадырни и дюбляхшичные. И где будут продавать вкуснейшие юпнзекины, шмакнаксы, пинхлебрясцы с зеленым дыхляцем. Да, вот. И на запах вот ароматного свежего цвырхлан пячтурча будут съезжаться не только москвичи, но и европейские, мировые гости, поскольку нигде в мире еще не открыто ни одной национальной закусочной с шувляхской едой. Ну, а как известно, где цвырхлан пячтурчер, там и аргнузли, и рюнапьякши. Народы народов мира. И вот, кстати, обязательно у шувляхов есть такая традиция после еды полоскать горло теплым молоком с пешмей. Это укрепляет и голосовые связки и добавляет как бы жизненную энергию вот в тело и душу, дух, так сказать, шувляха. И, кстати, вот на голове у нашего гостя очень оригинальный народный головной убор. Это целое сооружение в виде какой-то такой башни. Еще наверху птичье гнездо такое. И крылья птичьи торчат как козырек и затеняют лицо и глаза шувляхов, чтобы защищать глаза от солнца. И вот, кстати, когда у шувляхов с возрастом портится зрение, они используют очень оригинальное такое устройство, я даже не знаю, как его описать, такой прибор.
1: Марчок.
0: И вот этот народный гаджет как раз в глазу у нашего гостя.
1: Марчок.
0: Марчок такой, да. Он вставляется в глаз и представляет собой какую-то вот типа сливовой косточки, что ли, с маленькими дырочками.
1: Ее мать Рик.
0: И туда еще вставлена какая-то... это я понял, да, это... перепончатокрылые насекомые, которые водятся, вот, да, вот у них, например, на Цейлоне. И она очень прозрачная и имеет свойство линзы. Очень оригинальное устройство. Но они парные, да? То есть можно в оба глаза вставлять.
1: Тюкама марсика, тюкама не марсика, но.
0: Ну что ж, дорогие друзья, пусть эта краткая дискуссия все-таки хоть немножко даст представление вам о народности, редкой, редчайшей народности шувляхов, проживающей в Москве. Мы и впредь будем приглашать в студию наших гостей.
1: Искандар, да. Пенастый. Сэр Макиш Мадерасо.
0: Ну, это самая известная, любимая песня. Ее даже когда-то в детстве ему пела его мать Шумхара. Его мать Шумхара. Он с этой песней засыпал и просыпался. Это любимая песня народности шувляхов. Он, к сожалению, не взял сегодня свой инструмент, такой струнно-щипковый. Но в следующий раз он обязательно захватит этот вот редкий щипково-струнный инструмент, который называется Думдерхендр. А сейчас, по нашей просьбе, Арвилджином Шелмхедром прочитает краткий обзор новостей для диаспоры шувляхов, проживающих в Москве. И должен сказать сразу, мы решили не давать перевод синхронный, чтобы вы насладились еще раз вот музыкой этого редкого, экзотического, замечательного музыкального языка. Итак, новости для шувляхов. Читает Арвилджином Шелмхедром из Жулебина.
1: Политики мешма, армии мешмей политика. Поразмить ворские немецкого еще и гусьма. Депутат Маргарш, депутат чертова матер, дернцкнимада. Экономика шмирди. Тешный пенсионный фонд Смарк. Сегодня парковки не смотрели, ниш. Автосалон из Линджеровера Бинтли Коремш Дигарба. Кинематограф мада. Армистира Маркаркова кончила с кармада. И рестори кинопарой новый карадишин барба. Чир Макдональдс кинмештер Михалькова кончилоска. Идим дома. Наук мардеста. Кемаш маскиндир, кажмаш маркрасофта, шкарманы каламаш буре айрпан. Майфоне махер шмерига. Планшет мирас гробишка, гробишка мариста. Очмай айпади смартфона шмадара, ишмар кирма смартфона. Спарта мада. Российский персонал шумар сайл футбола. Кирмаш Вачлав Каласков чумарич эрмас 2018 тирма гола. Чоре мутко, эрмстере мутко. Шивлях марста ньюса чипа да.
0: Ахмер, но все-таки, если можно, немножко о погоде в мире.
1: Погода шмара. Тумор аптузира шмахота из вери ошмаргарада. Тетропавловска-Камчутская машкарда и шмахабаровскорвада. Кормаши Юрапа Дженорма энда Ясмадарака. Соединенный Штамара Карма. Эшма Лос-Анджелес Маргармада. Шувляк Старгарнюса. Чипальдукарама.
0: Ну что, спасибо. Агрыш Арвилджном.
1: Арвилджном. Арвилджном.
0: Он был...
1: Космарика. Арвилджном.
0: Арвилджном. Шелмхедром.
1: Сириас Арвилджном.
0: Арвилджном Шелмхедром. Ну что ж, это был наш специальный дорогой гость. Мы будем продолжать приглашать в студию представителей редких малых народностей, которых на Земле с каждым днем становится все больше и больше, и сохранять языковые традиции.
1: Самари,
0: спасибо.
1: Самари.
0: Спасибо, Арвилджном.
1: Чипельдукис. Курбадагада.
0: Гуржерс.
1: Гуржлеш. Чипельдурмада.
0: Ягр. Ну что, спасибо, Арвилджном. По-моему, получилось.
1: Да, все хорошо.
0: Трудно было вспомнить язык.
1: Да.
0: Нет,
1: нормально.
0: Нормально?
1: Но ничего.
0: Вы часто на нем разговариваете дома?
1: Да.
0: Или больше пару?
1: 15 лет еще не говорю.
0: Нет, не говорю 15 лет.
1: 15.
0: Да? Добывается.
1: Ну, надо, наверное, нет. Как-то... Песня хорошая была. Песня
0: хорошая была.
1: Песня.
0: Ну, приходите еще.
1: Ставим Чипельдук песню. В эфире
0: поставим. Поставим обязательно.

0: Корень на радио Чипльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чипльдук Филипп Козлов.
3: Hier hast du Blumen und auch Schokolade. Vielleicht willst du dazu noch mich

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Страничка поэзии на радио Чиплетук.

Стрептококствует микроб, приготовлен зяблик. Звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан, оторвался хлястик. Тут нельзя, так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1900.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Да.
2: Добрый день.
3: Добрый.
2: Это беспокоит вас радио Чипльдук.
3: Ага. Очень приятно.
2: Вы такое слышали?
3: Не просто слышали, а практически любимое наше радио, да.
4: Это программа называется «По нашим заявкам». В этой программе наши радиослушатели с большим удовольствием выполняют заявки ведущих этой передачи.
2: То есть нас. А у микрофона...
3: То есть нужно спеть что-то, да?
4: Нет, это не обязательно. Это на худой конец, что называется.
3: На худой.
2: Вы сейчас где находитесь?
3: Именно так. Вы знаете, находимся в кафе «Легато».
2: В районе Павелецкой.
4: Ага.
3: Могу станцевать только. Петь, увы.
4: Нет, вы знаете, обычно наши радиослушатели, вот наша программа уже 4 года выходит в эфир, обычно мы просим поставить что-либо из нами любимой музыки. Вот у вас сейчас там нет случайно с собой
2: звуковоспроизводящей аппаратуры? Может быть, какая-нибудь вертушка, CD-плеер?
3: Кроме телефона, на котором звучит «Immigrant Song».
4: Ага,
2: телефон.
4: Слушай, это тоже неплохо, идея. Да.
3: Но это вы звоните мне. Когда вы звоните, я ее слушаю, эту музыку.
4: А, нет, это нам не подходит, это не то. Ага, ну а на петь
2: какие-то способы, да, действительно, звукоизвлечения, кроме пения, никакого не осталось, да?
3: Ну, кроме того, что звучит в этом кафе, к сожалению.
4: А что, интересно, сейчас звучит в этом кафе?
3: Вы знаете, для того, чтобы услышать вас, мне пришлось выйти на улицу, послушать звук мотора. Я зайду обратно и послушаю, что...
2: Заходим обратно в кафе.
3: Вы не поверите, стоит молодой человек с гитарой.
4: Так.
3: И играет какую-то музыку.
2: Замечательно. А его попросить исполнить что-то по нашей заявке вы не можете?
3: Давайте, я не знаю, он играет во всяком случае.
4: Что он сейчас исполняет? Непонятно. Какой-то инструментал, да?
3: Что-то так вот он ковыряется, да.
4: Не, ну я не хочу. Вот, я вот, так сказать, говорю Андрею, что, честно говоря.
3: Он шербургские зонтики. Шербургские зонтики.
2: Ну давайте послушаем шербургские.
4: Ну давайте, поднесите где-то.
3: Ну что, поднеси колонки?
4: Да. Ну конечно, только постарайтесь между колонок, чтобы стерео было.
2: Мы любим стерео, слушай.
3: Да. Без головы можно, да, голову оставить отдельно?
4: Да,
2: просто руку протянуть и по-дружески так вот. Послушаем шербургский зонтик.
4: Очень хорошо.
2: Кирилл, я не знаю, как ты, это почти вот та заявка, которую я хотел.
4: А давай сейчас помолчим.
3: Продолжаем?
2: Да, слушаем, с удовольствием слушаем, секунд 30-40 слушаем музыку.
3: Так, отошел.
2: Да, все, слушаем музыку. Молчим минуту, слушаем замечательный шербургский зонтик.

0: Нет.
1: Определенно у нас все-таки повысился уровень музыкальный.
2: Повысился,
1: в стране. Вот так вот просто в кафе.
2: К сожалению, наш формат
1: играет.
2: Не позволяет слушать 10 минут. Не хочется расставаться.
1: Да. Ну, я должен сказать, что моя заявка, вот можно сказать,
2: моя
1: что
2: моя почти выполнена.
3: Так.
2: А я хотел бы попросить, представьтесь, пожалуйста.
3: Топалов Михаил.
2: Михаил Топалов, ну что, очень приятно.
1: Спасибо, вы выполнили нашу заявку.
2: Вы нашу заявку выполнили.
1: Спасибо, Михаил.
3: Спасибо.
2: Мы продолжаем нашу программу по нашим заявкам.
3: До свидания.
1: По нашим заявкам.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио. Exchanging glances, wandering in the night.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: triste.
1: Mi sono sbagliato.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Добрый день или вечер. Это Артём?
3: Здравствуйте. Ну да, очень поздноватенько сейчас уже.
2: Поздноватенько, да? А вы где находитесь, извините?
3: А вы по какому вопросу?
2: А мы радио Чипыльдук.
3: А, радио Чипыльдук. О, ребята, классно. Ну да, с вами, для вас всегда утро у меня.
2: А где же? Мы же так как-то географически не привязались к местности. Где же вы находитесь?
3: Из Барнаула.
4: Барнаул. Что у вас там с часовым поясом-то, Барнаул? У вас сейчас ночь, да?
3: У нас сейчас час ночи, но ничего страшного. Пятница. Пятница не подвластна временным рамкам.
2: Артём, мы думали, вы же творческий у нас. Полет фантазии, космические мушки. Мы помним, до сих пор цитируем фантастические стихи ваши.
4: Но у вас новые стихотворения написались за это время?
3: Да, конечно, написал. Я могу вам прочесть.
2: Давайте сейчас коротенько, так сильно не будем загружаться, чтобы вы пораньше ко сну отошли. Давайте
3: стишочек, да.
4: Ну, как так. Минимум.
3: Да, сейчас.
4: Можно подыграть просто себе, если есть что.
3: Подыграть? Да вот инструмент в машине остался. Сейчас скажу. Потерянный день в потерянном месте, забыл свою тень, поверив невесте. Глаза приоткрыты, и сыграны ноты, все пятна размыты, и выданы льготы. Вот такое есть. А если еще на ночь пару строк прочту для повтора сказки снов, чтоб запомнить красоту, не оставив в ней следов. Все, что создано природой, идеально во всех гранях. Жизнь пропитана свободой, это вышито на тканях.
2: О, как! Глубоко. Так,
3: штучки есть.
4: А что вообще поделываете?
3: Что еще делаем? Именно я... чем занимаюсь.
2: Вот конкретно, да, вот именно.
4: Или наоборот, все, кроме вас.
3: Все, чем занимаюсь.
2: В Барнауле что поделывают люди?
4: Вообще люди, что в Барнауле?
2: Без вас, если...
3: Я в гости приехал, я вообще в Новосибирске. А что люди? Так же глаза открывают, встречают рассвет.
2: Уже стих. Глаза открывают, встречают рассвет.
4: Конечно. Почистили зубы, глядишь, и обед.
3: Да, почистили зубы, глядишь, и обед. А там уже трижды в колокол бьет соловей, соловей одноглазый. Он классно.
2: Приехал куда-то, в Барнаул он, вот, да.
3: Да, вот, конечно.
2: Мы тут, извините, корявыми своими, конечно, приземляем ваши стихи, но нам нравится с вами общаться.
3: Да нет, у вас на радио очень классные пируэты, там много классного такого, прям очень-очень мощного.
2: Ну как же Барнаул без вас-то жил, непонятно. Это, знаете, фраза такая, фраза была вот у Платона: без меня народ неполный.
4: Хорошо, что же. Завтра вам приятно провести время.
3: Хорошо, спасибо.
4: Вот. В следующий раз постарайтесь, чтобы инструмент был при вас. Чтобы могли подыграть.
3: Хорошо, все, обнимаю вас.
2: Теоретически, сладких снов.
4: Счастливо.
2: Все, спокойной ночи.
3: И вам все, спокойной ночи. До свидания.
5: У нас все ходы записаны.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

В эфире радио «Чипльдук» прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышал. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто в Риме по ремени рапомуя в Брижнем, парафмудет жрактани в соответствии с песях, в социальных песях в семец. У нас опа шумит по масчатам лимонятников хупить мелых три мезячих сяча. Сдумаляем бы, колька изразилю бы чей сорулять немного фыже, хумить мелых земи зячих сяча. Русляйтесь с мами и рамис пыл кемарляй гимистер 5 и сам Горофа.

0: тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.
1: Передаем сигналы точного времени на радио «Чип и Льдук». Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Фраза дня. Нет ли какой-нибудь вакцины, чтобы делать уколы в попкультуру?
1: В попкультуру.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Денис, актер, организатор, банк идей, технолог кератинового выравнивания волос. Слушает вас днем и ночью.
4: Ну, днем и ночью и в любое время, наверное, сказано.
5: Да.
3: Денис.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. С прошедшим вас днем рождения.
5: О, здравствуйте. Вы очень вовремя.
3: Да, мы всегда так.
4: Почему вот и действительно мы очень вовремя, скажите? Вот.
5: Ну, оно же было совсем недавно.
3: Ну, конечно.
5: Почти вчера.
3: А время года сейчас такое в мире, что погода вот она что ноябрь, что май, что август, что все кругом пальмы растут, где росли раньше мхи и лишайники. В общем, все как-то смешалось.
4: Как у вас там за окном?
5: За окном, как всегда, шумно.
4: Хорошо.
5: У нас шумная погода.
4: Шумная?
5: В это время.
3: Как вы собираетесь отметить 56 дней со дня 13-й годовщины, второй с половиной недели с прошедшего дня рождения?
5: Я понял. Как отметить? Ну, шумно, соберу всех друзей.
3: Шумно.
4: Ну, а выравнивать волосы-то будете всем подряд?
3: Кератином.
5: Кератином?
3: Да.
5: Ну, можно, почему нет?
4: А его надо вовнутрь употреблять, кератин, чтобы волосы выровнять?
5: Ну, смотря с какой целью. Смотря где волосы нужно выпрямлять. Если волосы внутри...
4: Выпрямить? Угу. А скажите, ну вот так, по чесноку, ну прям можно их выпрямить, эти волосы?
3: Сказал коротко постриженный Кирилл, чтобы не сказать больше. Чего там выравнивать?
5: По чесноку, я не только по чесноку, еще и по луку, и даже сельдерею могу вам сказать, что почему нельзя. Можно выпрямить, потом с прямыми ходить.
4: А надолго хватает?
5: Ну, всех по-разному. У кого-то на день-два, у кого-то на год-два.
3: Но это только для кучерявых, что ли? Для вот кудрявых выравнивать-то? Вот у меня прямые, они...
5: Нет, спасибо. Некоторые выпрямляют с прямыми волосами.
3: А некоторые выпрямляют прямые?
4: А как можно выпрямить прямые?
5: Здесь главное не впасть в ступор. Угу. Вот. Но после процедуры, как правило, волосы успешно выпрямляются, и клиент доволен. Это самое главное.
4: Да, скажите, эта процедура, она болезненная?
5: Она болезненная, да. Для того, кто ее делает, очень болезненно. Поэтому я ее стараюсь не делать и не советую никому.
3: Ну, то есть она для вас более болезненна, чем для клиента?
5: Да, и она даже более болезненна, чем для волос.
4: Угу. Ну, то есть это зарплата должна быть тогда очень...
3: Ломовая.
4: Приличная, да?
5: Ну, да, разве что по дружбе иногда делает просто так.
4: Это загадочный процесс.
3: Выравнивание. А вот как косичку туго сзади затягивают при выравнивании, чтобы вот глазки не закрывались и рот открыт был?
5: Кстати, хорошая идея. Можно их как-то взаимодействовать.
4: А вот в звуковом эквиваленте это как будет выглядеть вот процедура выравнивания волос кератином?
5: В звуковом эквиваленте, я знаю.
4: Да, вот как это по звуку, если в аудио?
5: А, я понял ваш интерес. Ну, иногда потрескивает немножко, но очень тихо.
4: А вы могли бы три варианта предложить на наш строгий суд и на суд наших слушателей? Вот бывает такой звук при выравнивании, у кто-то вот другой издает звук.
3: У рыжих такой.
5: Надо выпрямлять.
4: Надо выпрямлять.
5: Кого-то выпрямлять. А мне сейчас выпрямлять некого. Разве что кошку, но я сегодня ее уже расчесывал, она не согласится. На второе
4: выпрямление. А, так вы просто это расческа, вот он просто расчесывает, вот и все, весь процесс.
5: Ну, это вроде того, да.
3: Ну, то, что бриолином-бриллиантином раньше делали, или лампадным маслом иногда.
5: Ну, оно ведь тоже не скрипит, там нет никаких звуков таких, ни от бриолина, ни от масла.
4: Вы можете имитировать какой-либо звук вот в момент процедуры, который вам наиболее запомнился?
5: Звук в момент процедуры, который мне наиболее запомнился.
4: Ну, у нас все-таки радио, хочется как-то это аудиализировать.
5: Вот вы мне задачку поставили.
4: Конечно, ну-ка.
5: Ну, я вас понимаю. У меня забрали просто все инструменты. У меня нет ни дюшка, ни всего остального. Вы меня застали прям врасплох, безоружного.
3: Ну, ладно, тогда
5: да,
3: давай.
5: Что-то у меня есть.
3: Давай,
4: что-то есть, подожди,
3: есть.
4: Есть.
5: Я могу в Второй раз за день выпрямить волосы на кошке. Я ее расчесываю,
4: так может,
5: потому что она меня давайте... окна издает звуки. Иногда звуки издаю я, когда она спивается меня когтями.
4: Но она это кератином будет? Кератином будете выпрямлять?
5: Ну, у нее очень много кератина.
4: Давайте, и давайте, так, выпрямляйте. Кошка. Где кошка? Берите ее. Берите.
5: Да, беру кошку сейчас. Она очень рада. Вы слышите?
3: Хотелось бы си бемоль.
4: Второй октав.
5: Да, второй
4: октав.
3: Второй октав. Это какой вот был звук?
4: Это низковато. Надо повыше.
3: У тебя абсолютный слух?
4: Ну, почти. Угу. Еще раз можно? Угу. Ну, кстати, хорошо, что та же нота практически. Четверть тона всего.
3: Это вот как реклама кошачьей еды, да, вот кошачьего, от кошачьего облысения, от кошачьей макияж, маникюр, вот, вот, когтей. Вот, кстати, маникюр, как... это было ближе, очень сильно.
5: Это было кошка на расческе только что.
3: Ага.
5: Кот укусила расческу.
3: Ну, да, минутка садизма на радио Чебульдук.
5: Почему садизм? Кошачий час. Я чувствую из кошки шерсть. Она понимает, что происходит, убегает, она знает.
3: Она что, понимает, что она в эфире на радио Чапыльдук.
5: Вот это навряд ли. Это навряд ли, она другую волну просто.
3: Ну ладно, оставьте животное, животный инструмент.
5: Она знает, что я вот чувствую ее уже второй раз сегодня. Первый раз она не согласна, второй раз она не согласна. Немного шерсти, и кошачьи кератины летают.
3: Как второй раз? А что, уже звонили с Чапыльдука сегодня?
5: Нет, я же ее не вообще не для радио вычесывал, а потому что по всему дому летает кошачий кератин.
3: А,
5: это не очень приятно ни мне, ни кошке. Вот. Поэтому я ее вычесываю.
3: Потому что вы смотрите осторожнее. Если звонили с Чапыльдука, это не мы. Это есть еще поддельный Чапыльдук. Вот вы не путайте.
5: Я вас сразу узнаю.
3: Это китайская дешевая штамповка. Вы не купитесь на это.
5: Как отличить? По каким звукам или тембрам голоса?
3: Только
5: или...
3: сердцем. Вам подскажет интуиция. И кошка. Кошка откажется выступать по поддельному радио.
4: Их название, кстати, отлично. Поддельное радио.
3: У нас не поддельная радость.
5: Ребят, спасибо вам большое, что звонили. Вообще, если в эфире, очень... классно вас слушать. Кстати, большое вам спасибо за мелодию. Я вам как-то написал на почту просьбу выслать коротенькую маленькую мелодию. Осторожно, полоски приду. Вы мне прислали целых две. Это было несколько лет. А до сих пор они у меня стоят.
3: Мы присылали. И это, значит, Денис ветеран прослушивания Чапыльдука. И ему какие-то вообще полагаются льготы. Но вы не случайно мы все-таки поздравили его с днем рождения и прошедшим и наступающим. Главное, все вовремя делать.
4: Денис, спасибо.
5: Спасибо вам. Веселых вам эфиров и слушателей тоже.
3: Только вместе с вами.
5: Да, спасибо.
4: Ну, счастливо.
3: С днем рождения.
5: Всего хорошего.
3: Пока.
5: Пока.

0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёг мельк худ лифтмич айдар идюц. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Элеван, не жолоб сыр еротнак дорог из Салбо я в Сковск, як с Фоксом в Инневсниды. Ан буд, ас не сей мирт да стырт на стыль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт да стырт на стыль, дар адсам австлидерц. Дубна. Единственный в Московской, Сфокской области город, который расположен на Великой Русской реке, Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Фонского, гидроузла. Кейерп индорану джим инпург маварпан, энос як сыщнины махканей абос сет кейерп мин ляриди фьёшляб. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особое на коммунической зоне. На правом крупный международный проект, да, объединённого. Нынова. Институт ядерных исследований НИКа и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Эльбур Фадраилим Тисейдичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, откейерп цамьёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мэйк, лыбмый мавс, куден пичн ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.

0: Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
2: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Взвод! Равняй! Цирра! Фарингит!
1: Я!
0: Геморрой!
2: Я!
0: Кариес!
2: Я!
0: Гайморит!
3: Я!
0: Таблетки Пурси Флородовит!
4: Есть! Таблетки Пурси Флородовит всегда в строю.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Кому мы звоним? Максим на связи.
4: Максим, по-моему, Эмеркомер. У него ник такой.
3: Да.
5: Алло.
3: Максим.
4: Максим Эмеркомер.
5: Привет.
4: Это Чип и Льдук.
5: Чип-Льдук, это круто.
4: А вы где, Максим?
5: Дорогой мой Чип-Льдук, я сейчас в городе Екатеринбурге.
4: Здорово.
3: А обычно где бываете?
5: Обычно я чаще всего бываю в столице, а вот у меня сейчас командировка двухдневная. Я вот сейчас нахожусь в этом прекрасном уральском городе.
4: Так что мы вас сейчас что, разоряем? Давайте тогда быстро, компактно.
5: А что делать?
3: Ну, в смысле, мы вас на деньги вас выставляем.
5: Да выставляйте, Гоби, ради вас я готов попасть на эти деньги.
3: Что поделываете?
5: Сижу с коллегами, выпиваю в прекрасном баре напротив офиса.
3: Прекрасно.
4: Музыка играет там в баре?
5: Да, музыка играет, причем по телевизору идет какой-то странный визуальный ряд, а музыка такая бодрая, да.
4: Давайте подносите быстро к колонкам телефон.
3: Давайте так, опишите сначала визуальный ряд.
5: Ну вот сейчас какой-то человек читает какой-то рэп. Лежит, да, тут пальцами махает в футболке. Ну, в общем, там что-то такое нежное, романтичное. Тут такие бритые пацаны машут руками, читают рэпак.
4: Звук давайте.
3: Звук давайте слушать.
5: Вот так сейчас слышно подношу?
3: Нет.
5: Ну, просто колонки очень высоко, я не достану.
3: А вы не можете встать на что-то? Это будет абсолютно идиотский вид будет у вас, но тем не менее.
4: И пусть кто-нибудь вас в этот момент сфотографирует.
5: А где, чтобы дотянуться до них?
4: Может, вас кто-то подхватит из друзей, приподнимет туда?
5: Слушайте, ну вот они под потолком, ребят, 2,5 метра, я не дотянусь.
4: Подхватит вас путь кто-нибудь из друзей?
5: А слушайте,
4: так вот,
5: вам пойдут басы, я могу к сабвуферу поднести.
4: Басы через пикалку мобильника.
3: А у вас же, сейчас смотрите, вы выпили, соответственно, настроение у всей компании приподнято. Пускай кто-то из ваших друзей вас немножко поднимет, знаете, так вот.
4: Ну, обхватит так вот.
3: И вы предупредите там окружающих, что, мол, это просто, ну, как бы,
4: ну,
3: шутка, чтобы вас не забрали, да, чтобы не это самое, не загремели вы. И он пускай вас приподнимет, и вы туда к этим колонкам, нет?
5: Ну, после трех коктейлей друзья уже, видимо, не в состоянии будут меня приподнять. Что, сейчас подумай, что можно сделать. Давайте
4: подпрыгивать можно.
5: Вот, друзья, у меня есть предложение. У меня у коллег есть какая-то прекрасная мелодия. Red Hot Chili Peppers их звать. Сейчас будет просто суперски, потому что мы сейчас законнектим два айфона, и вам звук будет передаваться практически вот в режиме реал-тайм. Готовы?
4: Давайте. Готовы, вы в прямом готовы. Эфире. Я же вот не шучу.
5: Все, пошел звук. Сколько вам нужно? 30 секунд, минуту, больше?
4: 44 секунды.
5: Сколько?
3: 44 секунды.
5: Все, хорошо, я прямо сейчас попрыгну.
4: Включили счетчик уже.
5: Поехали.
4: Екатеринбург,
5: да,
4: из бара. Максим,
5: да.
4: Он же Эмеркомер с друзьями.
3: Да. Там у него уже три коктейля по три выпили.
4: Наслаждаемся музыкой в высоком качестве.
3: А у нас, между прочим, в плейлисте Red Hot Chili Peppers редкий гость.
4: Но в таком качестве они, конечно, мечтали бы.
3: А что, фактура слышна? Все слышно. Фактура, все
4: настроение
3: есть.
4: Настроение.

0: А ты как относишься к Red Hot Chili Peppers?
1: Я вот как Максим отношусь.
0: Это не его, кстати, айфон-то.
2: Да, мы даже решили дать вам 50 секунд, потому что это...
1: Ну, хорошо, да.
0: А мы 4 последних.
1: Ну что, Максим, все, мысленно с вами, атмосферу мы поняли, с вами отдыхаем.
0: Скоро в Москву, соответственно, назад ведь, да?
2: Соответственно, завтра вечером прилечу, естественно, включусь в эфир Чупальдука.
0: Ну, а за отлично, замечательно. Если будут какие-то мысли, вы нам на автоответчик их сообщите.
1: Если вдруг дотянетесь до потолка, до колонок, у нас есть автоответчик на сайте, можно его номер там увидеть, объявление есть.
2: Друзья, следующую командировку обязуюсь сидеть в баре, где будут колонки, до которых я дотянусь. Это будет тоже в Екатеринбурге.
1: Нет, просто со стремянкой путешествовать надо.
2: Ну, наверное, да, придется стремянку найти.
0: Окей, счастливо. Про автоответчик не забывайте.
2: Спасибо за звонок, счастливо.
1: Пока, Максим.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровое забору длиннее 20 метров появится рядом при местному магазину. Властей поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решило построить забора, которая закроет виду на горой Фудзи, сообщало агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет, популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнение, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавай аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогам, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех пор, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станиславу Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: В эфире «Рейтинг Лист» на радио «Чип и Дук».
1: Добрый вечер. Как всегда, коротко о рейтинге. Джордж Клуни занял в прошлом году 4-е место. Джулия Робертс поднялась на 6 ступенек выше, а Том Круз спустился на 19-е место. Но это по красоте. А по банковскому счету Круз поднялся на 5-е место, обогнав Брэда Питта, который опустился на 6-е место, но в прошлом году поднялся на 4-е. Но это по данным журнала USA Review, а по данным газеты Inquirer, Николь Кидман не вошла в этот список, хотя возглавляла его в позапрошлом году вместе с Робертами, Де Ниро и Редфордом. А по рейтингу этой газеты по количеству интервью Том Круз поднялся на 9-ю ступеньку, а Брэд Питт обогнал его на 3 пункта, в то время как Дженнифер Лопес заняла в нем 1-е место. Но это по интервью. А по таланту, по данным все того же Inquirer, она занимает лишь 6-е место, уступая той же Джулии Робертс, Шерон Стоун и Гвинет Пелтроу, правда, вместе взятым. Мэтт Дэймон же вместе с Беном Аффлеком уступили свое позапрошлогоднее 6-е место Алеку Болдуину, который неделю назад опустился на 29-е и до сегодняшнего утра еще не поднимался. Но это по данным Inquirer. А по данным USA Review, Алек Болдуин, наоборот, уступает и Дженнифер Лопес, и Аль Пачино. Любопытно, что сам Inquirer занимает по опросам, проведенным газетой USA Review, 119-е место, а по своим опросам возглавляет этот список сам. Интересно, что по рейтингу, установленному газетой, картина обратная, но это в США. В Европе картина другая. По данным английского Fable Times, вышеупомянутые газеты и журналы вообще не следует включать ни в какие опросы, доверять же следует исключительно данным лондонской Timely Week. Ну а французская Жази Матч считает наиболее респектабельным парижский еженедельник La Fée. Любопытно, что сама Англия по американским рейтингам занимает 4-е место в списке приличных стран, а Франция – 5-е. По французским же опросам Америка сама занимает лишь 11-е место. Но это рейтинг по культуре. По наглости же Америка возглавляет этот список, сместившись с 9-го места в 2005 году на 2-е в прошлом. Но так считают французы. Испанцы же поместили на 1-е место Россию, обогнавшую 6-ку европейских стран. Правда, восточного блока. И это в рейтинге по газетам. И то непонятно по каким. В России же по рейтингу, например, Романа Витольдовича Панкратова из Реутова, рейтинг газеты «Жази Матч» уступает рейтингу лондонской «Таймли Уик» на 4 места, а сам Роман Витольдович ни в каких рейтингах обоих печатных изданий почему-то вообще не фигурирует. Однако, по данным российской газеты «Русский двор», он занимает 4-е место, но от конца. И это по количеству интервью, и только по району, и то по его просьбе. Но и по рейтингу Ивана Васильевича Рыбцова из Магина никто ни в какие рейтинги вообще не входит. Он вообще не знает, что это такое. Но по рейтингу газеты «Московский космополитен» рейтинг по количеству интервью возглавляет Катя Лид. Но это интервью в самом «Московском космополитене». Брэд Питт, к примеру, в этот список вообще не входит. По богатству же Дима Билан по рейтингу обошел Фрэнсиса Копполу и Мартина Скорсезе, хотя они об этом не знают. Но это правда в рублях. И притом по рейтингу газеты «Молодежь Узбекиджана». Умберто Эко, например, по данным «Московского космополитена», занимает последнее место по рейтингу, который возглавляет Маша Малиновская. Маша Малиновская же по рейтингу, составленному академиком Аверинцевым, вообще почему-то в него не попала. Зато в него неожиданно для себя попали Аристотель, Габриэль Маркес и Джузеппе Верди. Любопытно, что по рейтингу, составленному гитаристом группы «Неприятный осадок» Максом Друлявым, в этот список не входит ни Умберто Эко, ни академик Аверинцев. С вами была Снежана Срач. До новых встреч. Берегите свой рейтинг.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Продолжается финансовый кризис в Экономические обозреватели

выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к... С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей. И их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Эй, мэйтэ силлон киэллэт хайта, куммэ танссимэ лайэрстэ лайта, саливили хиппут-тупут-тапудэппин-типут-хилиэллэ.
0: Это были музыкальные новости на радио Чиппельдук.

0: последние 10 минут на радио Чипальдок звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

now. Right.

0: Разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Правильно.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.
0: Не-не-не-не.

Чи пльдук? Шугаріть

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Все к лучшему. В этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства.
2: Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век.
1: Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом. Корзины бесшумно грузились на специальные поддоны, а животное, предназначенное

0: для переброски в героический тыл накрепко привязывали к съемной метательной платформе катапульты, после чего нажатием на аркебузный спусковой крюк отпускали туго взведенные веревочные затворы, направляя таким образом съестное по эллиптической траектории через крепостные стены прямо в цель, в руки изголодавшихся осажденных. Для улучшения прицельности и кучности метания отстреливаемой живности придавалось быстрое вращательное движение.
1: Итак,

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись «Реконструкция» сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета 174 метра.

В эфире радио Чипыльдук прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Шеф-повару можем позвонить,
4: давай,
3: поблагодарить,
4: шеф-повару,
3: да?
4: Шеф-повару позвонить, поблагодарить.
3: И что он сейчас готовит, да, правильно? Да, и как ему понравилось, да?
4: Давай, это приятно.
3: Давай.
5: Алло.
3: Алло, Евгений?
5: Да, добрый вечер.
3: Он же Джон.
5: Да, я вас узнал.
3: Ну как жизнь?
5: Да, все в порядке.
4: Как у вас там сейчас проистекает, заняты приготовлением какой-либо пищи?
5: Ну, сейчас я отдыхаю дома с Машей.
4: Ага. Прекрасно.
5: Вот. Меняю место работы.
4: Угу. Вот. А что случилось?
5: К сожалению, наше заведение закрылось.
3: Заведение закрылось? Вообще?
5: Да, по техническим причинам. Неопределенных слов.
3: Мы бы вам, конечно, предложили работу, но у нас так, не так много вакансий. Мы вот недавно взяли, вот если слышите, да, вот, слышите?
5: Да-да.
3: Это у нас новая сотрудница, Валентина Михайловна, уборщица. Она убирается, поет. Вот послушайте ее. Язык знаете, нет? Она просто, она в Финляндии жила. Валентина Михайловна, ну, потом, да. Вот это не трогайте сейчас. Она чудная такая.
4: Но на самом деле с ней стало веселее как-то, потому что она постоянно убирается и поет. То есть ей уже говоришь, да все чисто, уже нормально, она все что-то там и поет, себе поет, даже веселее стало. Да.
3: Вот, она, нет, мы можем вот даже попросить ее, она...
4: Может,
3: просто у нее дед воевал в гражданскую, она даже революционный... Валентина, она вообще не Михайловна, а Матьевна. У нее такое редкое отчество.
4: Но
3: Матьевна.
4: Она, мать,
3: но мы ее для простоты зовем Михайловна. Валентина Михайловна, а вот можете эту революционную какую-нибудь вот из... То, что дед любил? Ну, подождите же.
6: Kun tähti on kirkkahi ja vain on päivä raskahi, niin uljana me ulhomielin taisteltiin. Putki on, niin poikan peri leikkiin. Mis myrsky soi, mis taisto salamoi, mis salamoi, siellä sankareina puna
4: tähtemaa.
3: Это мы красные кавалеристы, про нас. На финском языке.
4: Ну, не суть. А скажите, вы вот работу должны найти, у вас уже есть куда приткнуться-то? Или это еще такое?
5: Да, я уже сегодня.
4: Уже нашли?
5: Да, можно сказать.
3: То есть другой вариант. Ну, профиль тот же, да? То есть приготовление вкусностей всяких.
4: А вот это сложно было сделать? Или у вас какие-то наметки были давно?
5: Нет, не сложно. Мне помогал мой шеф с своими знакомствами, связями. В общем, по рекомендациям не сложно было.
3: Угу.
5: Я себя еще покажу в деле и думаю...
3: Не разочаруете, в общем, будете
5: да,
3: на коне.
5: Да, никому не
4: ну, в общем,
5: не,
4: ну, да, перемена работы...
3: Мы теперь за вас болеем, мы переживаем за всех наших друзей.
5: Очень приятно.
3: Ну, вообще, если будет нужна рекомендация, обращайтесь, мы вам от Чипыльдука дадим самую лучшую.
4: Ну что же, желаем вам...
3: Да, не бросайте нас, мы вас, в общем, на связи.
4: В общем, всем приятного аппетита там вашим.
5: Да, всем гастрономистам.
3: Потом просигнальте, где будете. Мы вам наведем тогда публику туда. И сами наглянем.
5: Да, я сообщу обязательно на форуме, куда я устроился и как там...
3: Мы на дегустацию к вам.
5: Появится. Да, я всех приглашаю.
4: Ну, счастливо.
5: Все. Рад услышать.
3: Угу, пока.
5: Спасибо. Всего доброго.
3: Да, мы тут уборку нашу продолжим.
6: Tätä laulettiin jo silloin ihan minun pienen ollessa. Mä laulan kumouksen jälkeen samassa.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Однажды американскому ученому Александру Беллу понадобилось срочно позвонить своему приятелю.
4: Для этого ему и пришлось сначала изобрести телефон.
5: We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
3: Как-то раз мать будущего знаменитого физика Александра Столетова, в ту пору еще гимназиста подготовишки, явилась в Петербургскую академию наук на заседание, однако была остановлена на входе бдительными швейцарами.
6: «А вам сюда нельзя, мадамочка», —
3: сказали они настойчивой госпоже.
7: «Но позвольте»,
3: — возмутилась та.
7: «Я мать будущего знаменитого физика Столетова».
6: «Так сразу и сказали», —
3: проворчали усатые стражи, уступая ей дорогу.

0: взводы, туловище, право, влево. Раз, два, раз, два.
1: Физкультурника Гаврилова взяли ночью с постели и привезли на Лубянку как есть. В майке, трусах, спортивных тапочках, с медалью на шее.
2: «Ну что, дерьмо собачье, допрыгался?»
1: — спросил его следователь.
3: «Это ты, дерьмо собачье, допрыгался. А я, Гаврилов, добегался».
1: Гордо ответил чемпион. Следователь рассмеялся, и Гаврилова отпустили.

0: жизнь замечательных людей, а малина.
1: Знаете ли вы, что не так давно весь научный мир отметил 335-летие со дня рождения великого немецкого физика Фаренгейта? Или, что абсолютно то же самое, 320-летие со дня рождения Цельсия. Однажды в буфете Мосфильма за одним столиком случайно оказались кинорежиссер Васильев и кинодраматург Васильев. Оба однофамильцы братьев Васильевых, знаменитых хирургов.
2: «Ну, над чем сейчас работаете, коллега?»
1: – спросил первый Васильев.
3: «Ставлю большой фильм по мотивам романа Анны Каренина Толстого»,
1: – гордо ответил второй Васильев.
3: «Ну, а вы?»
2: «Пишу большой роман по мотивам фильма «Война и мир» Бондарчука»,
1: – огрызнулся первый Васильев. Как-то раз автора одесских рассказов Исаака Бабеля спросили: «Вам нравится Текерей?» «Так и нравится», – ответил тот.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы прослушаете фрагмент лекции. Ее проведет для вас ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов, президент фирмы «Еде-да» Парфен Николаевич Кругов.
1: Вот о чем мы будем говорить сегодня. А сейчас, вы знаете, развернулась широкая дискуссия о еде. Собственно, она никогда не прекращалась, и многолетний этот процесс дискутирования. Нужно ли есть? Когда? Зачем? И вообще, полезен ли этот процесс, или можно обойтись без него? Ну, у нас, как всегда, перед праздниками, в которые проходят застольем, всегда опять вспыхивает с новым, так сказать, огоньком эта дискуссия. Ну, что я могу сказать? Еда полезна. Скажем, еде – да. Ну, кто не ест, тот довольно быстро чахнет и гибнет. Почему? Потому что в еде содержатся различные полезные вещества.

0: Вещества. Какие вещества? Витамины, клетчатка, белые жирки, углеводы, которые не заменят нам никогда свободы, но еда дает энергию. Существует ошибочное мнение, что еда вредна. Нет, еда полезна. Люди издавна, испокон веков едят еду. С древних времен пещерные люди ели, древние греки ели, древние римляне ели, европейцы ели, туземцы ели, иногда европейцы. В средневековье ели, и мы с вами едим, и дети наши будут есть, дай бог. Попытки отучить людей от еды потерпели фиаско и крах. Конечно, выбор еды – это выбор каждого, есть или не есть. Это гамлетовский вопрос, но ответом на него, конечно, может быть только лучше есть. Еда – это еще и удовольствие, это и новые впечатления. Да, я напомню, что мы с вами беседуем о еде. С вами я, Парфен Николаевич Рогов, ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов. Так вот, еда – это материал для будущего, для будущих каких-то желаний, мыслей и дел, маленьких и больших, извините, каких-то поступков. Без еды эти дальнейшие какие-то вещества тоже не могут образоваться в природе. И мы участвуем в этом процессе, хотим мы этого или не хотим. Обычно мы это хотим. Хотя, конечно, еда отнимает много времени. И вообще это как-то принижает человека, давит на него, тянет к земле. Это как бы низменно. Получается, что это такое что-то земное, мирское, плотское, понимаете? И ротовое отверстие у человека обычно в этот момент занято процессом еды, вместо того, чтобы использовать свой ротовой речевой аппарат, это вот отверстие в голове, которое вместо этого, получается, заткнуто каким-то комом, куском какой-нибудь еды, понимаете, как кляпом. Кляпом таким. Вот. Когда в еде попадаются какие-то вредные вещества, это хорошо. Организм с ними начинает бороться, он их выводит, и это укрепляет иммунитет. Поэтому парадоксально, но скажу так, чем больше в еде вредных добавок, тем лучше. То есть, чем вреднее еда, тем она полезнее. И тем больше ее нужно есть. Существует два типа людей. Те, кто вообще не ест, практически бросил это, отказался от этой вредной, как они считают, привычки. И, с другой стороны, те, кто постоянно, перманентно ест. Иногда круглосуточно, даже ночью, но это крайность. Вспомним, что мы с детства говорим ребенку. Кушай, расти большой, а то сил не будет. Ну, еще за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Нет. И мама, и папа, и бабушка должны есть сами. Ребенок совсем не должен за маму и за папу есть.
1: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы слушаете фрагмент лекции, которую читает ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов Парфен Николаевич Рогов, президент фирмы «Еде Да».
0: Сейчас у нас вообще добывать стали все больше еды. Развернутую пищу добывающие комбинаты, всевозможные едальни, едоводческие хозяйства, какие-то едоразвесочные и едопогрузочные предприятия, вот, общество защиты едоков, фабрики, формовки, упаковки еды для питания. В отличие от еды, которая идет для других целей. Об этом в другой раз. проводился такой эксперимент. Вот это новинка, значит, такая, давать еду на прокат. Ну, на прокат еду давать, да. Пока не ясно, что из этого получится, но это очень такое многообещающее начинание. В среднем в семье должно быть не меньше 3-4 едоков, а лучше 7-8. И чем больше едоков, тем крепче семья. И такая семья даст и больше удобрений. И вообще есть это хорошо. Как раньше говорили, партия сказала «надо», комсомол отвесил «есть». Так что будем есть. Вот. Ну, в нашем институте не только теоретический отдел, но и практический. Наши сотрудники там испытывают на себе еду, много едят. Они едят с утра до вечера практически, трудятся, испытывают на себе, порой рискуют своей жизнью. Да-да. Вот. Ну, вообще, как говорили, значит, помните, не для того живу, чтобы есть. Но я бы сказал так, но и не для того, чтобы не есть. Понимаете, как у древних это было? Но это все, так сказать, допотопные такие тезисы. Как, например, вот кто не работает, тот не ест. Нет, наоборот, должно быть, кто не ест, тот не работает. Потому что откуда-то это взяться силам, энергии, так сказать, мало кофе ел, как мы знаем. Вот. Ну, что же, на этом на сегодня, наверное, мы закончим. Я сам перейду сейчас тоже к приему пищи. Пища – это, в принципе, синоним слова «еда». Но «еда» – более, так сказать, синтетическое слово, более благозвучное, да, в каком-то смысле. В нем можно содержится вот это «да», «да». Вот, так что, когда я ем, я глух и нем, я замолкаю. И всем приятного аппетита! Всего вам доброго!
1: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающему» прозвучал фрагмент лекции, которую читал президент фирмы «ЕДЕДА», ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих веществ и материалов Пармен Николаевич Рогов.

así pasar los días, y yo voy desesperando.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Ответ Макмиллана на послание НС Хрущева. Лондон, 7 марта. Представитель английского МИД огласил сегодня на пресс-конференции текст ответа премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание председателя Совета министров СССР НС Хрущева от 3 марта 1962 года, напомню. В своем ответе Макмиллан благодарит НС Хрущева за указанное послание и высказывает удовлетворение в связи с согласием на предложение о встрече трех министров иностранных дел за несколько дней до начала совещания 18 держав по разоружению. Да хорошая, конечно, новость была. Новости науки. Науке новичку аудиторию. Специалист должен стать мастером надежности. К этому призывала статья инженера Корина, опубликованная в «Комсомольской правде» от 16 сентября 1961 года. Редакция получила ответ от Государственного комитета Совета министров СССР по профессионально-техническому образованию за подписью председателя комитета товарища Беленко. Коллегия Государственного комитета отмечает правильность выступления «Комсомольской правды» и обязывает начальников учебно-методических отделов включить во все учебные программы разделы по теории качества и надежности промышленной продукции. Сейчас, минуточку, извините. Ирочка, будьте любезны, приготовьте мне там моего любимого чайку каркаде. А то, знаете, довольно длинный текст, во рту немножко пересохло. Да, простите. Продолжаем эту заметку. Отделы учебников и учебно-наглядных пособий, профтехиздату и Всесоюзному тресту по производству учебно-наглядных пособий предписано заняться выпуском соответствующих научно-популярных брошюр, учебных и наглядных пособий. Непонятна позиция Министерства высшего и среднего специального образования СССР, которое в статье было подвергнуто справедливой критике за то, что в программы вузов не включаются лекции и занятия по теории и практике надежности. Министерство предпочло ответить на критику молчанием. Это, конечно, нехорошо, это я уже от себя так скажу. И, наконец, новости спорта. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Фишер, игравший против Ульмана, также подписал мирное соглашение. Штейн избрал черными против гроссмейстера Олафсона сицилианскую защиту. Однако в решающий момент сыграл поспешно и потерял ферзя. Партия Корчнова с канадцем Яновским отложена. Сегодня поздно вечером закончилось доигрывание двух партий. Яновский и Корчной, Болбачан и Григорьевич сыграли в ничью. Итак, определились 5 участников турнира-претендентов. Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Или Филипп. В общем-то, это уже теперь и не так важно. Итак, это был обзор новостей по свежему номеру газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Скоро увидимся. Берегите себя. Всего вам самого свежего в вашей молодой и задорной жизни. Да, ну что, я же готов, мой каркаде. Давайте попьем с вами чайку.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Мысль дня.
1: У этого человека нужно взять голову и отсечь от нее все лишнее. You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Номер еще одного хорошего человека. Очень сильно любит ваше радио. Вот. И он работает на «Сход развали», в рекламе печатной, любит играть смыслами фраз, а также в теннис и шахматы, только не одновременно.
3: Слушайте, но подождите. Если играть в теннис и шахматы одновременно, это же но круто.
2: Работает на «Сход развали» при этом.
4: Да.
2: Игорь?
4: Алло,
2: Игорь?
4: Алло. А кто говорит?
3: Радио Чипыльдук.
4: О, Чипыльдук.
2: Другое дело сразу, да?
4: Да.
3: А вот вы любите играть в теннис и шахматы. Это
4: да,
3: правда?
4: А люблю.
3: Одновременно возможно это делать? Как вы считаете?
4: Ну, на паузу, теннис на паузу. Забил, поставил, говорю, подожди, сделал ход. Классический, как Остап Бендер.
3: Угу. То есть это сродни...
4: Удивляться потом.
3: Сродни биатлону. Пострелял, побежал. То есть ударил, сказал,
4: да,
3: подожди, пошел.
2: Нет, ну, а вот не прерываясь, то есть вот с каждым ударом по мячу делать ход. Вот, то есть время на размышление, пока полет, мат, да, даже. Пока полет мяча происходит, думаете, все, не дольше.
3: Нет, надо расчертить площадку теннисную на квадратики. И ты бьешь ракеткой по мячу, и она летит в тот квадрат, куда ты ходишь, и говоришь, конем на Е8, и попадаешь...
4: А так там фигуры должны стоять, там должны фигуры...
3: Точно!
2: И между ними бегаешь, стараясь не опрокинуть. Фигуры большие такие, правильно?
4: Еще не менее прекрасная идея, это помощники мне нужны. Один в теннис играет, и он говорит, правый, левый, а другому говорю, ходи, ну что ты...
2: Так нет, помощники, а вы где сидите в это время?
3: А вы что делаете тогда?
4: А я в головном центре, ну, рядышком стою и как бы...
2: Или над сеткой вот на месте судьи, вот что ли? Вот
3: над сеткой на месте судьи, точно.
4: Да.
3: Ну что же, очень интересно у нас с вами получилось.
2: Теперь переходим к «Сход развалу». Значит, кого сегодня развалили, кто...
3: С кем сошелся?
2: С кем сошлись?
4: Сошлась группа народу, сцепились, я им помогал развалиться. Они обессилили, я их разъединял, и они падали. Разваливались, так сказать.
3: Ну, все-таки вы разваливаете по сути своей в жизни или как бы сводите?
4: Созидаю.
3: А как вы считаете, Чипыльдук, он может нормально разваливать? Ведь разваливать жутко интересней. Значительно круче молотком разбивать.
4: Да, конечно, может. Угу. Он может разваливать негативные вещи и притягивать позитивные. Одно к другому летит. Вот, отлично. Хорошее прилипает, аудитория наращивается.
3: Ага. А вы можете сейчас к чему прилипнуть? Можете? У вас, вот вы...
4: Я могу прилипнуть, да, у меня есть кот, могу к нему, кыс-кыс-кыс.
2: Ну, давай, пожурчит нам, пожурчит что-то.
4: Сейчас я его найду, он спрятался пока куда-то.
2: Это
4: у меня... А, вот, котик, иди сюда. Иди сюда, молодец, ну-ка, вот он. Ну, чтобы кошка замурчала, нужно время, нужно подготовка, что он разогрелся, поэтому...
3: А если ущипнуть?
4: Ну, зачем обижать животное?
3: Понятно, но время-то на Чипыльдуке, знаете, это же целая история.
4: Может, я понимаю, и даже при всем уважении к Чипыльдуку обижать маленьких нехорошо. Помните как? А у кошки четыре ноги, позади, длинный хвост, но
3: там
4: трогать.
3: Не моги, что-то, не моги, да. Это я помню.
4: Да, малый рост.
3: Ну что, замечательная точка в нашем разговоре.
2: Что с вас еще? Каких-то еще звуков больше нет? Погрохотать каким-то?
4: Ну, у меня есть песенка, она не моя. «Паровоз» называется.
3: Короткая? Короткая?
4: Да, короткая.
3: Давайте.
4: Это рок.
3: Рок?
4: Я бы рок сказал.
3: Ой, ну, давайте. Страшное дело.
4: Паровоз!
2: Сильно.
4: Конечно.
3: Неплохо.
2: Сильно и коротко, да.
3: Ну да. Ничего, а когда была придумана? Это ваша ранняя или это, это же не ваша песня?
4: Вот. Это не моя, но придумана давно. Угу. Уже лет 10 как.
3: Ну, «Паровоз» неплохой, Андрей, по-моему, неплохо.
2: Ну да, да.
3: Ну что же, спасибо вам большое.
2: Игорь, да, спасибо. Вы какой-то полный тезка, кстати, диктора Игоря Кириллова. Вам это, конечно, известно лучше нас, но вы же не Леонидович, да? Вот он, Игорь Леонидович.
4: Нет, нет, ну мне приятно. Я когда представляю, говорю, Игорь Кириллов.
2: Да.
4: Мой тезка, видел? Ага. Да, люблю это. Знаю
2: вот, может быть, если нам понадобятся такие вот тексты официальные, как в программе «Время», мы вас пригласим, тоже будете читать. Читает Игорь Кириллов, например. Говорит, у нас вот тексты читает Игорь Кириллов. И скажет, да вы что? Да, вот так вот мы с Игорем Кирилловым на русской ноге.
4: Причем все действительно правда будет.
2: Абсолютно.
4: Я даже голос и у меня более низкий делаю.
2: Да-да.
3: Ну, пока что, конструктивно. Ладно. Побольше сходите и не разваливайте ничего.
2: Давайте, да. И еще что-то скрестим, какие-то еще в следующий раз пару видов спорта.
3: Счастливо.
4: Говори, счастливо.
2: Пока. И нам бы надо тоже скрестить, например, чепульдук. Вот, что человек слушает чепульдук, и одновременно что вот он делает? Вот здесь несовместимое что-то.
3: Несовместимое, слушать тоже должен что-то.
2: И слушать другое радио при этом. Одновременно два радио несовместимых.
3: Да,
2: в наушниках на правое ухо идет чипльдук, а на левое вот что?
3: Ну, это может быть все, что угодно.
2: Радиокультура или радиоклассик.
3: Но всегда чипльдук побеждает. Поэтому...
2: Рыжие начинают и выигрывают.
3: Да.
2: Ну, ладно.

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Здравствуйте, уважаемые юзеры! Если вы любите музыку, то эта программа для вас. Сегодня в фокусе нашего внимания известная группа Electric Light Orchestra, ее бессменный лидер Джефф Лин. В студии идет запись, но в самый кульминационный момент раздается звук, который в приличном обществе не то что издавать, но и называть не принято. Правда, в русском языке есть достаточное количество эвфемизмов, обозначающих данное действие. Это и нежданчик, и шептунчик, и даже довольно поэтичное выражение «пустить голубка». Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но после многих часов упорной и тяжелой работы этот звук, прозвучавший в студии и испортивший, казалось бы, уже готовую запись, буквально взорвал и без того накаленную атмосферу. Музыканты чуть ли не с кулаками бросились друг на друга, пытаясь выяснить, кто это сделал. В эти мгновения существование не только еще не родившегося альбома, но и самой группы оказались под угрозой. И спас положение Джефф Лин, начавший наигрывать тут же сочиненную им композицию под многозначительным названием «Who's That?». Музыканты, бросив выяснение отношений, присоединились к нему. Так была спасена запись и сама группа. Правда, песня эта по вполне понятным причинам никогда не увидела света. Но нам удалось достать этот редчайший бутлик, и сейчас вы убедитесь в том, что музыкальный гений Джеффа Лина может любой пук превратить в настоящую музыку. Итак, «Who's That?» — «Кто это сделал?»

0: Осторожно, полный Чипльдук.
1: Помните, что на радио Чипльдук может быть все.
2: Может быть.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Слесари-наладчики подвижного состава барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с неправдой.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Степан внедрился в Skype-чат на японском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: タイ語で言うと先言われたように、あの、ほな言うてないと思って。ステファン、あ、ステファンさん。シュテファンさんですね。ロシアですね。あ、ロシアで返して。プリベット、あの、プリベット、あの、チャット送ったけど返事来ないから、あ、見るとちく、見るとちく。シャツ、ピーチュ。モスクワ、モスクワ。モスクワ。はい、ドブルベーチェル。
3: Добрый вечер.
4: Очень приятно.
5: Откуда так хорошо язык знаете русский?
2: Не-не-не, еще плохо говорю по-русски. Сейчас живут на острове Хоккайдо, около Саппоро.
6: まあそれはそうですけど、ヒデさんに聞いてもらいたいこと皆さんありましたら、もう少し。何がありますか？
5: Нет, не понимаю. Мы просто передачу делаем. Skype-базар.
2: А, понятно. И еще понимаю по-английски.
5: Я понимаю. Нет, да? Нет, лучше говорите по-японски.
6: Япон. Япон а имасу ё.
7: Япон а, ну, тайго десу ё.
2: Japanese.
5: No, but I no. But I want to know what does it mean, Чипльдук?
7: Oh, where do you come from?
5: Only in Japanese, please.
2: Japanese?
7: You are Japanese.
5: What does it mean, Чипльдук, in Japanese?
2: Чипльдук? Japanese? Нет, не понимаю.
4: Чипльдук?
2: Где вы живете? Чипльдук, не понимаю. Сейчас в Японии? Или нету, да?
1: Skype-базар на радио Чипльдук.

Bonnie Swack, he Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюз» на радио Чипельдук.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в Горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

радио Чип и Дук. Ужасно! Смешное!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Или даже вечер.
2: Да, в принципе, вечер.
4: Ну, у вас вечер, а у нас
2: да.
3: Мы в какой город попали, извините? В Омск. Беспокоит вас радио «Чип и Льдук».
2: Очень рад.
4: А вы как будто прямо ждали.
2: Ну, да. Я, как говорится, надеялся, верил.
4: Сибирскую корону. Сибирская корона чувствуется там, да, у вас?
2: Хороший микрофон, да.
4: Да, у нас хороший микрофон, да. А у вас сибирская корона.
2: Вы нет, это находится? Стакан из сибирской короны, но на самом деле это не сибирская корона. Мы в кафешке.
3: А, хорошо. А вас беспокоит программа «По нашим заявкам». Вам
2: что-нибудь
3: правила, да?
2: Нет, первый раз
3: программы.
2: Нет.
3: Ну, ведущие, то есть мы звонят слушателям, то есть вам,
2: да.
3: И заказывают музыку.
2: Ага,
3: то есть это наши заявки, а вы их выполняете.
2: Крутотень.
4: Она самая. И вот сегодня...
3: Подождите, подождите. А у вас есть из чего музыку-то извлечь?
2: Не совсем.
3: Может, какая-то группа там уже собирается поиграть в этом кафе? Или есть какая-то система акустическая?
2: Разве что по столу барабанить.
3: По столу?
4: А может быть, в телефоне у кого-то что-то? Находится.
2: У нас ее много просто. В телефоне?
4: Ну да, MP3 закачано.
2: Слушай, это же... Ну есть там пара штучек. Ну просто оно, наверное, там отвалится. Связь-то отвалится. Романтиком. Понимаете?
3: Так, а если выйти куда-то за углом, не стоят уличные музыканты, не доносится из окна раскрытого.
2: Выйти от сибирской короны, из теплой кафешки, а на улице дождь у нас идет, между прочим.
3: Дождь идет.
2: Да, где мое?
4: А может, вы об обстановке там вокруг расскажете пару слов?
2: Ну, тут надо. Обычное кафе, столики, люди сидят, пьют пиво, там, не знаю, общаются. Да, кто-то, говорит, сигару курит. Кто-то ногой качает, кто-то яблоко ест, в окно смотрит.
3: Ну, просто атмосфера английского клуба. Очень необычно для пивного кафе, пивного ресторана.
2: Погодите, а давайте я громкую связь сделаю. Да? Сделаю громкую связь, ага.
3: Ну, давайте.
4: Андрей и Кирилл у микрофона. Программа «По нашим заявкам». И вот мы, ведущие этой передачи, желаем, чтобы участники на том конце провода в городе Омск исполнили что-нибудь для нас. Для ведущих программы. С большим удовольствием.
2: Мы рады вам помочь. Да, мы можем вам сыграть полет «Валькирии», если вас устроим. А что
3: посмотреть? Ну, давайте «Валькирии».
2: А, я могу петь по-моему. Там
3: в программе «По нашим заявкам» на радио «Чип и Льдук» из города Омска от Юрия и его друзей звучит с мобильного телефона «Полет Валькирии». Эксклюзивное качество звука только на радио «Чип и Льдук». Замечательный аккорд, так сказать, завершающий, финальный нашего общения.
2: Нам тоже очень понравилось.
3: Вот всегда так. И счастливо вам, да. Провести остаток дня. И до новых встреч.
2: Счастливо. Да, пока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Да.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Это Михаил?
3: Да, да.
0: Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, а вы не ждете никакого исполнения желания заветного?
3: А кто спрашивает?
0: Здесь в данном случае мы первыми спросили, не ждете ли вы исполнения заветного желания, звонка?
3: Я вам представился, что я, это я, представьтесь, пожалуйста.
0: А, мы тогда представимся, мы Кирилл и Андрей.
3: Мы знакомы?
0: Ну, трудно сказать, может быть, мы как-то в режиме аудио знакомы.
4: Вы нас наверняка слышали.
0: На радио вы не слушаете нас? Интернет, радио,
3: да,
0: никакое?
3: Нет, я телевизор не смотрю, радио тоже не
0: интернет,
3: слушаю.
0: Радио никакое, не слушаете?
3: Чепульдук?
0: Ну, например.
3: Последний раз было очень давно.
0: Так в этом-то и интерес, понимаете, когда человек пишет, что он вот ждет, и мы испытываем его вот это терпение, и звоним, когда он уже забыл и не ждет, и более того, может быть, даже ну, ему отвратителен был бы такой звонок.
3: А вы действительно думаете, что я писал?
0: Что, что, что вы?
4: Что он писал? Он...
3: Нет, я никому на радио не писал.
0: А,
4: значит,
0: не писал.
4: Он не смотрит телевидение, не слушает радио, но знает слово «чепельдук» и на радио не писал.
0: Ну, у вас, наверное, есть дружок такой вот, Леонид.
4: Или был такой дружок, Леонид. Был у вас такой дружок?
3: Да, наверное.
0: Вот оно, вот так. Откуда ножки-то растут, понятно.
4: А как вы сейчас с ним, в каких вы состоите отношениях?
3: Ну, дружеских, конечно.
4: Ага. Значит, за все это время он вас больше никак не дискредитировал?
3: Видимо, да.
0: И голос его потеплел. Но
4: да.
0: Мы сказали пароль, наконец.
4: Но расскажите нам про Леонида.
0: Тогда
4: что
0: действительно нас сближает не чепыльдук, нас сближает Леонид.
3: Понятно, понятно. Ну, очень хорошо к этому человеку отношусь.
0: Ага.
3: Очень позитивный человек.
0: Угу.
4: Что он поделывает в этой жизни?
3: Ну, как и все мы.
0: Классно.
4: Но вы тоже это же самое делаете, да? Ну что?
0: Что и Леонид?
3: Ой, немного не понимаю. Я вообще вот прошу прощения, я очень далеко в роуминге сейчас нахожусь.
0: Ой-ой-ой.
3: Поэтому как бы недостаточно наклонно с вами разговаривать.
0: Понятно. Ну, Дмитрий, ну, нам приятно было слышать просто ваш голос и какие-то нотки такого положительного чего-то, радостного, светлого, дружеского расположения. Да. Не будем вас разорять. Просто вот это был такой кусочек, такой вот пузырь позитива в эфире радио «Чепыльдук».
4: Напоследок скажите, где вы там обитаете-то сейчас?
3: Ой, я сейчас нахожусь на учебе в Астраханской части.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Это страшный роуминг, конечно, в Астраханской.
0: Ну,
4: отлично вам отучиться.
0: Икры побольше вам, икры, арбузов.
3: Ой, а знаете, у местных поговорок какая есть?
0: Какая?
3: Мы деньги не едим, когда речь заходит о черной икре.
0: Хорошая пословица. Ну что ж.
3: Вот, а Леониду хотелось бы пожелать. Я знаю, что он в ближайшее время поедет. Хорошей погоды и сплошного позитива.
0: Вот.
4: Вам также сплошного позитива, хороших эмоций, ярких впечатлений. Ну и если вдруг включите репродуктор, ну уж настроите на радио «Чепыльдук».
0: На волну радио «Чепыльдук». На интернет.
3: Вы
0: вам.
3: Не поверите, здесь интернет 2G.
0: О, как!
4: 2G.
0: Ну, что же, добрались.
3: Спасибо большое за звонок. Приятно было с вами поговорить.
0: Нам тоже.
3: Улыбка на лице.
0: Пока.
3: Всего доброго.
0: До свидания.

в эфире радио «Чипальдук». И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонит.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись третья. Муравейник. Звук увеличения в 250 раз.

Данная аудиозапись зафиксировала также проход вблизи муравейника, неизвестного туриста-грибника, выплевывающего жевательную

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как вы знаете, недавно Государственная Дума приняла федеральный закон номер 135 «Антимонопольные требования к торгам и тендерам». Нами был объявлен тендер на лучшую песню об этом законе. И сейчас на радио «Чип-Льдук» прозвучит песня «Победитель».
1: Музыка Веры Мэтсон. Песня о тендере.

0: quit it now.
1: Крилаті слова.
2: Если первый блин комом, то я первый блин.
3: Колобок, 2006 год.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как всегда в этот день недели, с вами в студии Кирилл Большаков в программе «Слушая классику» на радио Чипльдук. Как вы, наверное, помните, в одной из наших многочисленных передач я рассказывал вам о загадочном пребывании великого Моцарта в Египте. С тех пор редакция получила огромное количество чатов на форуме с просьбой продолжить подобного рода изыскания о необычных фактах из жизни выдающихся музыкантов. И, о чудо, недавно мне удалось обнаружить в архиве Петра Ильича Чайковского в одноименном доме-музее композитора в Клину очень интересные документы. Известно, что великий русский музыкант много ездил по миру, пересекая даже Атлантику. А вот о его путешествии в Иерусалим мало кто знает. Да-да, я не оговорился. В 1891 году Чайковский приезжает в Иерусалим по приглашению своего товарища Шломы Островского. В этом же году Петр Ильич начинает работу над балетом «Щелкунчик» по сказке Гофмана из письма композитора его другу и музе Баронессе фон Мек. «Милое мое сокровище, с вдохновением работаю над «Мышиным королем», но замучила российская слякоть и холода». «Так зачем же дело стало, Петр Ильич?» – отвечает Шлома Островский. «Приезжайте к нам в Иерусалим, чтоб я так жил». Чайковский принимает приглашение и прибывает в Иерусалим. Там он продолжает работу над балетом «Щелкунчик», часто черпая вдохновение во время вечерних прогулок вдоль берега Мертвого моря. Как-то раз Шлома Островский решил представить Петру Ильичу своих дочерей, а их у него было 9. Изумленный музыкант пытался запомнить, как кого зовут, но тщетно. Он все время путался в именах. Тогда Шлома Островский сказал: «Петр Ильич, да будет вам. Я иногда и сам не могу вспомнить, как кого зовут. Поэтому я называю своих деток мои цветочки». Чайковскому идея понравилась, и однажды, наслаждаясь ароматным кофе в доме Шломы, Чайковский сказал ему, что сочинил вальс для его прекрасных детей, который он назвал «Вальс цветочков». Шлома был очень тронут и предложил Чайковскому исполнить этот вальс на дне рождения одной из его многочисленных дочерей. Чайковский с радостью согласился. Местный оркестр с большим успехом сыграл вальс цветочков, который потом вошел в балет «Щелкунчик» под названием «Вальс цветов». К счастью, иерусалимская партитура вальса сохранилась, и в 2007 году вальс цветочков был записан оркестром Мюнхенской филармонии под управлением Карла Фюнцельброккена. Сейчас я предлагаю вашему вниманию 2 вальса. Сначала прозвучит фрагмент из вальса цветов из балета Чайковского «Щелкунчик», а затем вы услышите полную версию вальса цветочков, сочиненного композитором в Иерусалиме в 1891 году.

0: Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего вам доброго. С вами был Кирилл Большаков.
1: Слушая классику на радио «Чипльдук».

0: Турин, стадіон Делле Альпі.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеді.
0: Роттердам, порт. Вестмінстер, охота на ліс.
1: В'єтнам, монастир Вінгем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачани.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг черлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Глубокие мысли Джека Хенди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
0: Глубокие мысли Джека Хенди.

0: возрождая традиции танцплощадок в городских скверах и парках, радио Чипльдук предлагает сейчас всем слушателям перенестись в атмосферу парка или сквера и немного потанцевать под старый добрый духовой оркестр.
1: Танцуют все. На радио Чипльдук.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте вам.
4: Здравствуйте, Тессеракт.
3: Я вообще Сергей, если что.
5: А почему Тессеракт?
4: Да.
3: Ну я могу его позвать, да, Тессеракта.
5: А, то есть он рядом?
3: Да.
5: Ну да нет, давайте с вами будем общаться.
3: Давайте.
4: Ну давайте, начинаем. Ну как вы вообще?
3: Вообще все хорошо.
5: В чем вы одеты?
3: Я сейчас одет в майку.
4: Цвета?
3: Лето.
5: Цвета лета?
4: Цвета лета.
5: Дома находитесь?
3: Да, как бы работа кончилась, я дома.
4: Этаж какой?
3: А этаж у меня один, он первый.
4: Так, вид из окна на что?
3: На речку.
5: Прекрасно.
4: Речку?
5: А где Тессеракт?
3: Я слушаю.
5: А,
4: Сергей,
5: вот.
4: Тессеракт, он и есть. Тессеракт. Конечно.
5: А почему Тессеракт? Давайте, это с чем связано такое?
3: Есть такая фигура, называется еще гиперкуб. То есть вот это... гиперкуб по-научному называется Тессеракт. Почему так получилось, я уже не помню.
5: А все так считают, вас так называют, и вам никуда не спрятаться, не скрыться?
3: Нет, как раз так, что меня так называют, знают очень мало людей.
5: А ну теперь уже больше, мы в прямом эфире.
3: Вот беда.
5: Будете исполнять нам песни какие-нибудь?
3: Ну, можно и исполнить. А чего пожелаете?
5: А что вы подготовили?
3: Да вы знаете, я как-то с разбегу-то сильно и не готов был, но я сейчас быстро что-нибудь придумаю.
4: Вот на речку, про речку.
5: Про давай. Речку, да.
3: Про
5: можно.
3: Речку.
5: Ну, что тут, Марусенька, можно без разбега, просто с низкого старта так.
4: Как-то там что-то мыло на речке.
5: Не, ну можно про речку расписать. Про речку можно расписать. Так, как поступим?
4: Какая-то растерянность какая-то.
5: Растерянность. Идите на кухню, возьмите какую-нибудь утварь кухонную. Подстучите себе музыкально. Что у вас есть? Какое-нибудь что-нибудь неожиданное?
3: Из самых неожиданных вещей на кухне кошки. Я могу кошкой подстучать.
5: Давайте.
4: Нет, кошкой хорошо поцарапать по струнному инструменту. Вот щипковые звуки кошачьей лапкой.
5: Но нет, мне кажется, гитары.
3: Как-то нету гитары.
5: Есть гитара.
3: Да вы что?
5: Вот лучше наш человек.
3: Как-то нету. Очень даже есть.
4: Кошка и гитара – две вещи несовместные.
3: Ну, относительно, да, настроено. Ничего вроде звучит.
5: Хорошо. Вот, вполне прилично играет мужчина, очень даже. А давайте инструментально, не надо вот эти, знаете... Как правило, как споют наш, знаете, вот. Давайте просто действительно послушаем, вы очень прилично играете. Сыграйте нам какой-нибудь этюд.
3: Я, к сожалению, не профессионал. Эх, хорошо. Врежем по року в этой дыре.
5: Ну-ка.
3: Вот.
4: Отлично.
5: Очень хорошо. Я как-то
3: чакать так не знал, что так будет. Древний.
4: Джудас Прист.
5: А можно что-то перебором у вас так красиво получалось? Я прям вот...
4: Заслушался.
5: Да, я не ожидал, что так гитары есть, тут же звуки и вполне себе...
3: А это переборчик из песни Бориса Борисовича Гребенщикова. Там, кстати, есть слова такие. И он встал у реки, чтобы напиться молчания. Это, кстати, к теме о реке.
4: Вот.
5: Ну, давайте мы представим это и послушаем гитару.

0: Симпатично, лаконично.
1: Ну да, там петь надо.
0: Ну, это мы представляем, как это должно быть у Бориса Борисовича.
2: Мы наложим его потом, вокал. Сделаем
1: джинг. Потом ему не говорите, чтобы наложили что-то там на меня.
0: А вы выступаете где-нибудь перед друзьями или в клубах?
1: Ну, перед друзьями бывает.
2: Квартирники даете, может?
1: Было в молодости.
2: Вот сейчас у вас как раз квартирник, только с помощью веб-радио. Вас сейчас много народу слушает, прямой эфир.
1: Привет, народ.
0: Ну что, давайте в следующий раз, да, что-нибудь подготовьте, может быть, из собственного. Мы с удовольствием послушаем.
1: Окей, буду на готове.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам за звоночек.
0: Будем на связи. Покедова.
1: Пока-пока.
2: Пока.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: с годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.